разживемся в Карл-Маркштадте. Городков таких побольше здесь. И называлась бы Германия, The Union of Karl-Marx-Stadt States. А теперь...